I'll never let you part. For you're

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезный сбой в железнодорожном

Сообщение на севере страны. Из-за металлических предметов, выпавших из грузового состава и повредивших рельсы, частично заблокировано движение поездов в черте Хайфы. Инцидент повлек за собой масштабные изменения в расписании, маршрутах и частоте движения составов по всему северному региону. Пассажирам, планирующим поездки в Хайфе и окрестностях, настоятельно рекомендуется воспользоваться альтернативными видами транспорта. Аварийные бригады уже занимаются ликвидацией последствий и восстановлением путей, а руководство Ракевет Исраэль приступило к расследованию причин происшествия. В субботу вечером 13 июня около 10 часов на Парижской площади в Иерусалиме вспыхнули масштабные беспорядки во время проведения массовой антиправительственной акции. Крупные силы полиции Иерусалимского округа и бойцы пограничной службы МАГАФ были вынуждены вмешаться после того, как мероприятие вылилось в несанкционированное шествие. Демонстранты заблокировали ключевые транспортные артерии и применяли мощную звукоусиливающую аппаратуру в жилом квартале, что вызвало резкое недовольство местных жителей. В ведомстве подчеркнули, что гарантируют право на законный протест, однако будут жестко пресекать любые попытки парализовать жизни города. По сообщению пресс-службы полиции Израиля, были арестованы трое протестующих. Сегодня, 14 июня, армия обороны Израиля подвела итоги масштабных операций, которые проводились в течение прошедшей недели сразу на трех стратегических направлениях для нейтрализации угроз безопасности граждан страны. На Северном фронте военно-воздушные силы во взаимодействии с наземными подразделениями атаковали порядка 310 объектов инфраструктуры боевиков на юге Ливана. В ходе этих ударов и наземных рейдов в приграничной полосе были ликвидированы около 80 комбатантов. На южном направлении основные усилия военных были сосредоточены в районе Хан-Юниса, где продолжается планомерное уничтожение подземных туннелей. Параллельно же в Иудее и Самарии силы безопасности провели десятки рейдов, задержав более 50 разыскиваемых лиц. Процесс переговоров между Вашингтоном и Тегераном оказался под угрозой срыва из-за взаимных обвинений в искажении фактов. Американский лидер Дональд Трамп резко раскритиковал обнародованные в прессе параметры потенциальной сделки, назвав их недостоверными. По его словам, озвученные тексты полностью расходятся с письменными договоренностями сторон. Глава Белого дома назвал позицию Ирана как недобросовестную и упомянул недавний инцидент в Ормузском проливе, где беспилотники атаковали индийские торговые суда, назвав подобные действия недопустимыми. В свою очередь, иранская сторона также опровергает циркулирующие слухи о готовящемся в Женеве подписании соглашения. Как сообщают источники, близкие к переговорной группе в Тегеране, руководство Исламской Республики еще не завершило детальное анализ предложенных условий, поэтому говорить о финальном компромиссе и конкретных сроках заключения сделки пока преждевременно. Ветеран американской политики и президент США Дональд Трамп сегодня отмечает свой 80-й юбилей. Этот солидный возрастной рубеж застает его в статусе одной из самых влиятельных и обсуждаемых фигур на мировой арене. Несмотря на свои годы, Трамп продолжает демонстрировать высокую политическую активность, оставаясь в центре ключевых событий и сохраняя жесткий график публичных выступлений. Сторонники главы Белого дома по всей стране и за ее пределами направляют ему поздравления, подчеркивая его неизменный авторитет в республиканской партии, в то время как политические оппоненты и мировые аналитики внимательно следят за его дальнейшими шагами и заявлениями. С днем рождения! Сегодня, 14 июня, воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура повысится. Днем до плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Новости из Максана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Максана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Бейт-Шан – один из самых впечатляющих археологических парков Израиля. Здесь на небольшой площади сосредоточены следы разных эпох, но особенно ясно читается римский и византийский город. Город лежит в Иорданской долине, на перекрестке дорог, соединяющих Галилею, долину Иордана и путь к востоку. В римский период Бейт-Шан входил в число городов Декаполиса, регионального союза городских центров. Это был типичный античный город со всеми характерными элементами – прямыми улицами, общественными сооружениями, банями и театром. Сегодня посетитель видит широкую улицу с колоннами, руины терм, остатки общественных зданий и хорошо сохранившийся театр. Именно театр обычно производит сильнейшее впечатление. По его структуре можно представить, как проходили представления и как организовывалась городская жизнь вокруг таких пространств. Византийский Бейт-Шан был крупным центром и продолжал развиваться до середины VIII века. В 749 году этот район пострадал от сильного землетрясения. Много строений обрушилось, часть города была разрушена, и со временем он утратил свое значение. Для археологов это создало ситуацию замороженного слоя. Многие элементы городской планировки и архитектуры остались под завалами и дошли до наших дней. Сегодня Бейт-Шан важен тем, что позволяет увидеть не только отдельные здания, но и структуру античного города в целом. Здесь можно проследить, как были устроены общественные пространства, где располагались торговые зоны, как выглядели улицы и как жил город, стоявший на пересечении дорог и культур. Это место дает взгляд не на великие события, а на повседневность античности. Город, который когда-то был частью большого мира Восточного Средиземноморья, сегодня стал одним из самых наглядных археологических комплексов страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезный сбой в железнодорожном сообщении на севере страны. Из-за металлических предметов, выпавших из грузового состава и повредивших рельсы, частично заблокировано движение поездов в черте Хайфы. Инцидент повлек за собой масштабные изменения в расписании, маршрутах и частоте движения составов по всему северному региону. Пассажирам, планирующим поездки в Хайфе и окрестностях, настоятельно рекомендуется воспользоваться альтернативными видами транспорта. Аварийные бригады уже занимаются ликвидацией последствий и восстановлением путей, а руководство Ракевет Исраэль приступило к расследованию причин происшествия. В субботу вечером 13 июня около 10 часов на Парижской площади в Иерусалиме вспыхнули масштабные беспорядки во время проведения массовой антиправительственной акции. Крупные силы полиции Иерусалимского округа и бойцы пограничной службы МАГАФ были вынуждены вмешаться после того, как мероприятие вылилось в несанкционированное шествие. Демонстранты заблокировали ключевые транспортные артерии и применяли мощную звукоусиливающую аппаратуру в жилом квартале, что вызвало резкое недовольство местных жителей. В ведомстве подчеркнули, что гарантируют право на законный протест, однако будут жестко пресекать любые попытки парализовать жизни города. По сообщению пресс-службы полиции Израиля, были арестованы трое протестующих. Сегодня, 14 июня, армия обороны Израиля подвела итоги масштабных операций, которые проводились в течение прошедшей недели сразу на трех стратегических направлениях для нейтрализации угроз безопасности граждан страны. На Северном фронте военно-воздушные силы во взаимодействии с наземными подразделениями атаковали порядка 310 объектов инфраструктуры боевиков на юге Ливана. В ходе этих ударов и наземных рейдов в приграничной полосе были ликвидированы около 80 комбатантов. На южном направлении основные усилия военных были сосредоточены в районе Хан-Юниса, где продолжается полномерное уничтожение подземных туннелей. Параллельно же в Иудее и Самарии силы безопасности провели десятки рейдов, задержав более 50 разыскиваемых лиц. Процесс переговоров между Вашингтоном и Тегераном оказался под угрозой срыва из-за взаимных обвинений в искажении фактов. Американский лидер Дональд Трамп резко раскритиковал обнародованные в прессе параметры потенциальной сделки, назвав их недостоверными. По его словам, озвученные тексты полностью расходятся с письменными договоренностями сторон. Глава Белого дома назвал позицию Ирана как недобросовестную и упомянул недавний инцидент в Ормузском проливе, где беспилотники атаковали индийские торговые суда, назвав подобные действия недопустимыми. В свою очередь, иранская сторона также опровергает циркулирующие слухи о готовящемся в Женеве подписании соглашения. Как сообщают источники, близкие к переговорной группе в Тегеране, руководство Исламской Республики еще не завершило детальный анализ предложенных условий. Поэтому говорить о финальном компромиссе и конкретных сроках заключения сделки пока преждевременно. Ветеран американской политики и президент США Дональд Трамп сегодня отмечает свой 80-й юбилей. Этот солидный возрастной рубеж застает его в статусе одной из самых влиятельных и обсуждаемых фигур на мировой арене. Несмотря на свои годы, Трамп продолжает демонстрировать высокую политическую активность, оставаясь в центре ключевых событий и сохраняя жесткий график публичных выступлений. Сторонники главы Белого дома по всей стране и за ее пределами направляют ему поздравления, подчеркивая его неизменный авторитет в республиканской партии, в то время как политические оппоненты и мировые аналитики внимательно следят за его дальнейшими шагами и заявлениями. С днем рождения! Сегодня, 14 июня, воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура повысится. Днем до плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас.

0: Мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Бецалель Смотрич – один из ключевых представителей религиозно-национального лагеря в современной израильской политике. Он родился 27 февраля 1980 года в поселении Хаспин на Голландских высотах и вырос в религиозной сионистской семье. Его отец был раввином, по профессии Смотрич – юрист. Свою политическую идентичность он сформировал в рамках движения религиозного сионизма. Смотрич является одним из лидеров партии «Религиозный сионизм», представляющий национал-религиозный сектор и выступающий за укрепление еврейского характера государства, развитие поселений и консервативный подход к правовой системе. В возрасте 28 лет Бецалель Смотрич был призван в Цааль и проходил службу около года и 4 месяцев. Он служил в должности оперативного координатора в Центральном секторе оперативного управления Генштаба. В 2015 году Смотрич был впервые избран в Кнессет и с тех пор стал одной из наиболее заметных идеологических фигур правого фланга. В настоящее время он занимает пост министра финансов Израиля, а также исполняет функции министра в Министерстве обороны, курируя гражданскую администрацию и вопросы гражданского управления в Иудее и Самарии в рамках коалиционных договоренностей. Сторонники считают Смотрича последовательным политиком с четкой системой ценностей. Критики называют его одной из самых спорных фигур израильской политики. В любом случае, он оказывает существенное влияние на экономическую и политическую повестку дня страны. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: я не писала никакие биты, я просто, я уроки делаю.
1: Убирай это все.
0: Включи интернет назад, мне по урокам надо. Где-то.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
4: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
7: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля раскрыла детали масштабного разгрома оперативного звена Хизбаллы в Ливане, где с момента вступления в силу режима прекращения огня было уничтожено более 1300 боевиков. Особый удар был нанесен по командной вертикали. Военные ликвидировали свыше 10 ключевых полевых командиров, причем точечные удары наносились по вновь назначенным руководителям, сменявшим ликвидированных предшественников. В числе наиболее значимых успехов называется ликвидация командующего одним из центральных подразделений. Менее чем за 2 последующих месяца силами Цаля были последовательно уничтожены 2 его преемников. Схожая оперативная схема была реализована и в другом ключевом секторе, где менее чем за 12 часов израильские военные нейтрализовали сначала командира направления, а следом занявшего его пост заместителя. Министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил жесткую позицию Израиля на фоне текущих контактов Вашингтона с Тегераном. Министр отметил, что США руководствуются собственными интересами, но Израиль ожидает от союзника твердости в ключевом вопросе – недопущении появления у иранской стороны ядерного оружия, а также ограничений на ракетную программу. Кац подчеркнул, что Цааль получил четкое указание от премьер-министра готовиться к сценарию самостоятельных действий для ликвидации угроз. В качестве главного урока событий 7 октября министр провозгласил отказ от компромиссов. Армия не намерена покидать зоны безопасности в Газе, Сирии и Ливане, а также плацдармы в Иудее и Самарии. Силы обороны нацелены на полный разгром угроз, исходящих от радикальных группировок, и сохраняют контроль над ключевыми рубежами для защиты граждан Израиля, сказал Исраэль Кац.
8: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, которого цитирует BBC, прокомментировал, что соглашение между Ираном и США о прекращении боевых действий может быть подписано уже в ближайшие дни. По его словам, переговоры находятся на завершальной стадии, а среди руководства Ирана есть как сторонники, так и противники нынешних условий сделки. Окончательное решение пока не принято, однако Аракчи выразил надежду, что документ вскоре будет подписан и обнародован. Как сообщает BBC, одним из ключевых пунктов меморандума станет снятие морской блокады Ирана со стороны США. Также соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. По данным иранской стороны, меморандум также включает прекращение конфликта между Израилем и Хизбаллой в Ливане. Ранее же напомню, что премьер-министр Израиля Бенни Нетаньяху заявил, что соглашение с Ираном не будет включать Ливан. Нетипичный инцидент произошел на побережье Кеннерета в эти выходные, где дикие животные устроили переполох в палаточном лагере. Несколько шакалов, предположительно пришедших в поисках еды, проникли к палаткам отдыхающих, учуяв запах продуктов. Возникшая паника привела к тому, что животные поцарапали нескольких туристов. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Находившиеся на месте инспекторы и сотрудники полиции оперативно выдворили хищников за пределы пляжной зоны. Власти же выразили серьезную беспокойность случившимся и обратились к жестким требованиям к управлению природой парков Израиля, а также к ветеринарным службам. Они настаивают на незамедлительном сокращении популяции шакалов в данном районе и организации ночных дежурств инспекторов на протяжении всего летнего сезона. Председатели объединения городов Кеннерета принесли извинения пострадавшим и заверили, что приложат все усилия для полного искоренения подобной угрозы. Сегодня, 14 июня, воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура повысится. Днем до плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

скрыл. Болью в пустоту кричал, птицей в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Максана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Выращивание тканей в лаборатории – одно из направлений современной регенеративной медицины. Технология основана на принципах тканевой инженерии. Ученые берут клетки пациента, помещают их на биосовместимый каркас, так называемый scaffold, и создают условия, при которых клетки формируют новую ткань. Сегодня такие подходы уже применяются в восстановлении кожи при ожогах, в ортопедии, стоматологии и реконструктивной хирургии. Параллельно ведутся исследования по созданию фрагментов хрящевой ткани, сосудов и более сложных структур. Израиль занимает заметное место в этой области. Исследовательские центры Техниона, Тель-Авивского университета и Института Вайцмана работают над технологиями 3D-биопечати и персонализированной регенеративной медицины. В 2019 году группа ученых Тель-Авивского университета представила лабораторный прототип трехмерной модели сердца, созданной из клеток пациента с использованием биопечати. Это был экспериментальный образец, продемонстрировавший возможность индивидуального подхода к созданию ткани. В стране также активно развивается биотехнологический сектор. Стартапы в сфере медицинских технологий объединяют академические исследования и клиническую практику. Важно подчеркнуть, большинство проектов по созданию полноценных органов пока находятся на стадии исследований. Однако уже сегодня регенеративная медицина расширяет возможности лечения травм и дегенеративных заболеваний. Выращивание тканей – это направление, в котором медицина постепенно переходит от замены к восстановлению. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля раскрыла детали масштабного разгрома оперативного звена Хизбаллы в Ливане, где с момента вступления в силу режима прекращения огня было уничтожено более 1300 боевиков. Особый удар был нанесен по командной вертикали. Военные ликвидировали свыше 10 ключевых полевых командиров, причем точечные удары наносились по вновь назначенным руководителям, сменявшим ликвидированных предшественников. В числе наиболее значимых успехов называется ликвидация командующего одним из центральных подразделений. Менее чем за 2 последующих месяца силами Цаля были последовательно уничтожены 2 его преемников. Схожая оперативная схема была реализована и в другом ключевом секторе, где менее чем за 12 часов израильские военные нейтрализовали сначала командира направления, а следом занявшего его пост заместителя. Министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил жесткую позицию Израиля на фоне текущих контактов Вашингтона с Тегераном. Министр отметил, что США руководствуются собственными интересами, но Израиль ожидает от союзника твердости в ключевом вопросе – недопущении появления у иранской стороны ядерного оружия, а также ограничений на ракетную программу. Кац подчеркнул, что Цааль получил четкое указание от премьер-министра готовиться к сценарию самостоятельных действий для ликвидации угроз. В качестве главного урока событий 7 октября министр провозгласил отказ от компромиссов. Армия не намерена покидать зоны безопасности в Газе, Сирии и Ливане, а также плацдармы в Иудее и Самарии. Силы обороны нацелены на полный разгром угроз, исходящих от радикальных группировок, и сохраняют контроль над ключевыми рубежами для защиты граждан Израиля.

сказал Исраэль Кац. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, которого цитирует BBC, прокомментировал, что соглашение между Ираном и США о прекращении боевых действий может быть подписано уже в ближайшие дни. По его словам, переговоры находятся на завершальной стадии, а среди руководства Ирана есть как сторонники, так и противники нынешних условий сделки. Окончательное решение пока не принято, однако Аракчи выразил надежду, что документ вскоре будет подписан и обнародован. Как сообщает BBC, одним из ключевых пунктов меморандума станет снятие морской блокады Ирана со стороны США. Также соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. По данным иранской стороны, меморандум также включает прекращение конфликта между Израилем и Хизбаллой в Ливане. Ранее же напомню, что премьер-министр Израиля Бенни Нетаньяху заявил, что соглашение с Ираном не будет включать Ливан. Нетипичный инцидент произошел на побережье Кеннерета в эти выходные, где дикие животные устроили переполох в палаточном лагере. Несколько шакалов, предположительно пришедших в поисках еды, проникли к палаткам отдыхающих, учуяв запах продуктов. Возникшая паника привела к тому, что животные поцарапали нескольких туристов. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Находившиеся на месте инспекторы и сотрудники полиции оперативно выдворили хищников за пределы пляжной зоны. Власти же выразили серьезно беспокойность случившимся и обратились к жестким требованиям к управлению природой и парков Израиля, а также к ветеринарным службам. Они настаивают на незамедлительном сокращении популяции шакалов в данном районе и организации ночных дежурств инспекторов на протяжении всего летнего сезона. Председатели объединения городов Кеннерета принесли извинения пострадавшим и заверили, что приложат все усилия для полного искоренения подобной угрозы. Сегодня, 14 июня, воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура повысится. Днем до плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море.

0: комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Государственный архив Израиля был создан в 1949 году, вскоре после провозглашения государства. Он действует в рамках канцелярии премьер-министра и отвечает за хранение официальной документации органов власти. В его фондах миллионы документов, протоколы заседаний правительства, дипломатическая переписка, материалы государственных комиссий, документы периода британского мандата, а также личные архивы государственных деятелей. Работа архива регулируется законом. Большая часть материалов подлежит рассекречиванию через 15 или 30 лет, в зависимости от категории. Документы, связанные с вопросами безопасности и разведки, могут оставаться закрытыми значительно дольше. В последние годы архив активно занимается оцифровкой. Все больше материалов становится доступными онлайн. От протоколов первых заседаний правительства до писем Давида Бен-Гуриона и документов ключевых исторических периодов. Публикация архивных материалов нередко становится поводом для общественных дискуссий. Документ позволяет увидеть события в их исходной форме, без позднейших интерпретаций. Государственный архив – это не просто хранилище бумаг. Это институциональная память страны, зафиксированная в документах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Uh-huh.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти.

0: спасти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает планомерное уничтожение стратегической инфраструктуры в приграничной полосе на юге Ливана. В рамках текущей операции подразделение 36-й дивизии расширило масштабы зачистки разветвленной сети подземных туннелей в районе хребта Бафор, возведение которой проектировалось и спонсировалось иранской стороной. В одном из недавно заблокированных подземных ходов израильские военные обнаружили детальные карты местности. Оставленные на стенах схемы наглядно демонстрируют планы противника по установлению огневого и оперативного контроля над населенными пунктами на севере Израиля. Командование подчеркивает, что целью данных рейдов является установление полного контроля над сектором для окончательной ликвидации подземной угрозы и обеспечения безопасности мирных жителей. Мирный меморандум между Ираном и США, который подразумевает снятие санкций с Тегерана и разблокирование его активов, может быть подписан уже сегодня, 14 июня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По их словам, меморандум будет подписан в Женеве вице-президентом США Джей Ди Венсом с одной стороны и спикером иранского парламента Мухаммедом Галибафом. В проекте меморандума указаны снятие санкций с иранской нефти и разблокировка актива в обмен на открытие Ормузского пролива. Согласно проекту соглашения, о котором агентству Reuters сообщили многочисленные источники, США начнут размораживать иранские активы на миллиарды долларов и отменят санкции на экспорт нефти в обмен на открытие Ираном пролива. В ходе последующих 60-дневных переговоров будет обсуждаться вопрос о ядерной программе Ирана, пишет Reuters. Лидер оппозиции Яир Лапид подверг резкой критике соглашение с Ираном, назвав его полным провалом. По словам главы оппозиции, документ не реализует ни одну из ключевых военно-стратегических целей Израиля. Лапид подчеркнул, что руководство Исламской Республики и его структуры сохраняет власть, ракетный арсенал остается нетронутым, а иранская сторона получает возможность беспрепятственно восстановить свою ядерную программу, считает Лапид. Лапид добавил, что текущая политика превращает нашу страну в зависимое государство, получающее директивы в сфере национальной безопасности безопасности извне, и никакие медийные компании не смогут скрыть этот провал. По его мнению, исправление ущерба и превращение военных результатов в стратегические успехи станет главной задачей уже следующего кабинета министров, добавил Яир Лапид. Сотрудники Центрального округа полиции успешно пресекли деятельность преступной группы, которая организовала бордель в центре Израиля. Тайное расследование, которое велось на протяжении нескольких месяцев, выявило циничную схему. Подозреваемые находили потенциальных жертв в социальных сетях, обещая им фиктивное трудоустройство в офисе, обеспечение жильем и стабильный заработок. Организаторы намеренно искали работниц, находившихся в тяжелом экономическом или же психологическом положении. В ходе масштабной оперативной облавы полицейские задержали 7 подозреваемых, включая 2 ключевых фигурантов – мужчину и женщину. При обысках были изъяты десятки тысяч шекелей и долларов наличными, полученных противоправным путем, говорится в заявлении полиции Израиля. Сегодня, 14 июня, воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура повысится. Днем до плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Краун Плаза Хайфа подготовил для вас

Предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В грамматике иврита центральную роль играет глагол. Система биньянов – это не просто спряжение, а способ увидеть действие под разными углами. Один и тот же корень может означать активное действие, пассивное состояние, взаимность или причинение действия. Например, корень «кав», «тав», «бет» связан с письмом. «Катав» – он написал, «нихтав» – было написано, «ихтив» – продиктовал, «иткатев» – переписывался. Меняется форма, меняется логика действия. Иврит строится вокруг корней. Три согласные образуют смысловое ядро, к которому добавляются разные формы. Это делает язык структурным и компактным. Еще одна особенность – отсутствие настоящего времени в привычном понимании. Есть форма причастия настоящего, которая функционирует как настоящее. Это делает речь более динамичной. Действие как будто происходит прямо сейчас. Иврит устроен как конструктор. Смысл создается не длинными описаниями, а точной формой слова. Это язык, в котором структура важнее украшения. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством.

0: гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает планомерное уничтожение стратегической инфраструктуры в приграничной полосе на юге Ливана. В рамках текущей операции подразделение 36-й дивизии расширило масштабы зачистки разветвленной сети подземных туннелей в районе хребта Бафор, возведение которой проектировалось и спонсировалось иранской стороной. В одном из недавно заблокированных подземных ходов израильские военные обнаружили детальные карты местности. Оставленные на стенах схемы наглядно демонстрируют планы противника по установлению огневого и оперативного контроля над населенными пунктами на севере Израиля. Командование подчеркивает, что целью данных рейдов является установление полного контроля над сектором для окончательной ликвидации подземной угрозы и обеспечения безопасности мирных жителей. Мирный меморандум между Ираном и США, который подразумевает снятие санкций с Тегерана и разблокирование его активов, может быть подписан уже сегодня, 14 июня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По их словам, меморандум будет подписан в Женеве вице-президентом США Джей Ди Венсом с одной стороны и спикером иранского парламента Мухаммедом Галибафом. В проекте меморандума указаны снятие санкций с иранской нефти и разблокировка актива в обмен на открытие Ормузского пролива. Согласно проекту соглашения, о котором агентству Reuters сообщили многочисленные источники, США начнут размораживать иранские активы на миллиарды долларов и отменят санкции на экспорт нефти в обмен на открытие Ираном пролива. В ходе последующих 60-дневных переговоров будет обсуждаться вопрос о ядерной программе Ирана, пишет Reuters. Лидер оппозиции Яир Лапид подверг резкой критике соглашение с Ираном, назвав его полным провалом. По словам главы оппозиции, документ не реализует ни одну из ключевых военно-стратегических целей Израиля. Лапид подчеркнул, что руководство Исламской Республики и его структуры сохраняет власть, ракетный арсенал остается нетронутым, а иранская сторона получает возможность беспрепятственно восстановить свою ядерную программу, считает Лапид. Лапид добавил, что текущая политика превращает нашу страну в зависимое государство, получающее директивы в сфере национальной безопасности извне, и никакие медийные кампании не смогут скрыть этот провал. По его мнению, исправление ущерба и превращение военных результатов в стратегические успехи станет главной задачей уже следующего кабинета министров, добавил Яир Лапид. Сотрудники Центрального округа полиции успешно пресекли деятельность преступной группы, которая организовала бордель в центре Израиля. Тайное расследование, которое велось на протяжении нескольких месяцев, выявило циничную схему. Подозреваемые находили потенциальных жертв в социальных сетях, обещая им фиктивное трудоустройство в офисе, обеспечение жильем и стабильный заработок. Организаторы намеренно искали работниц, находившихся в тяжелом

экономическом или же психологическом положении. В ходе масштабной оперативной облавы полицейские задержали 7 подозреваемых, включая 2 ключевых фигурантов – мужчину и женщину. При обысках были изъяты десятки тысяч шекелей и долларов наличными, полученных противоправным путем, говорится в заявлении полиции Израиля. Сегодня, 14 июня, воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура повысится. Днем до плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Болоха. Сегодня трудно представить Израиль без иврита. Но еще в конце 19 века этот язык почти не звучал в повседневной жизни. Иврит оставался языком молитв, религиозных текстов и книг. Евреи в разных странах говорили на идыше, ладино, арабском, русском, польском и десятках других языков. Все начало меняться вместе с сионистским движением и новыми волнами репатриации. Главной фигурой возрождения иврита стал Элиэзер бен Иуда. Он был убежден, у народа должен быть не только общий дом, но и единый живой язык. Проблема была в том, что древний иврит не подходил для современной жизни. В нем просто не существовало слов для газет, поездов, мороженого или электричества. Тогда бен Иуда и его единомышленники начали создавать новые слова, опираясь на древние корни и грамматику. Есть известная история. В доме бен Иуды детям запрещали говорить на других языках. Его сын стал одним из первых людей за многие столетия, для кого иврит был родным языком с рождения. Постепенно язык вышел из книг на улицы, рынки, в школы и университеты. Иврит – редкий пример языка, который сумел вернуться из книг в обычную повседневную жизнь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
5: Новости из Максана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Максана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения,

0: который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире «Главные новости Израиля». Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня вечером в 19.30 состоится экстренное заседание военно-политического кабинета под председательством главы правительства Бенямина Нетаньяху. Ключевой темой обсуждения станет готовящееся соглашение между США и иранской стороной, а также те серьезные последствия, которые этот шаг может повлечь за собой для национальной безопасности Израиля. На фоне резкой внутриполитической критики и обвинений со стороны оппозиции в неспособности зафиксировать стратегические успехи, руководство страны намерено выработать официальную позицию и определить комплекс дальнейших оборонительных мер в ответ на меняющуюся геополитическую обстановку в регионе. Итак, напомню, что администрация Белого дома анонсировала подписание рамочного соглашения с Ираном, призванного завершить многомесячный региональный кризис. По заявлению американской стороны, сделка должна состояться уже сегодня, воскресенье, после чего стратегически важный Ормузский пролив будет незамедлительно открыт для международного судоходства. Несмотря на то, что руководство Исламской Республики публично опровергло столь скорые сроки подписания, посредники из Катара и Пакистана подтвердили готовность присоединиться к онлайн-встрече для утверждения меморандума. Документ предусматривает продление перемирия на 2 месяца и запуск переговоров по атомной программе. При этом американское руководство заверяет, что иранская сторона не получит ядерное оружие. В Иерусалиме данные известия вызвали глубокую тревогу. Официальные лица Израиля заявляют, что условия соглашения полностью игнорируют ключевые угрозы и ставит под удар национальную безопасность. В связи с этим глава правительства Бенямин Нетаньяху сегодня в 19.30 созывает экстренное заседание Кабинета безопасности. В Иране заявляют, что Трамп согласился разморозить иранские активы, но, цитирую, «боится сказать пока об этом публично». О том, что США в рамках сделки с Тегераном согласились разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов, заявил советник верховного лидера Исламской Республики генерал Мохсен Рзаи. По его словам, Трамп одобрил освобождение части замороженных иранских средств, однако пока не готов заявить об этом публично. При этом Вашингтон это отрицает. Вчера же, например, опровергал данную информацию и вице-президент США Джей Ди Венс. Министр финансов Израиля и член военно-политического кабинета Бецалель Смотрич выступил с жестким заявлением относительно ситуации на северных границах Израиля. Глава финансового ведомства категорически отвергает любую возможность того, что Хизбалла воспользуется текущей обстановкой для нанесения ущерба северным регионам. Заявления Смотрича прозвучали после того, как на севере страны в приграничной зоне на протяжении шаббата вчера, 13 июня, и после его окончания сообщалось о запусках с территории Ливана. Сегодня, 14 июня, в Израиле с официальным визитом прибывает президент Сомалиленда Абдирахман Мухаммед Абдиллахи. Главным событием этой поездки станет торжественное открытие официального посольства этой страны в израильской столице. Программа визита чрезвычайно насыщена. Уже сегодня глава государства посетит мемориальный комплекс Яд Вашем и гору Герцля, а также проведет переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и представителями ведущих экономических организаций страны. Завтра же, в понедельник, запланированы ключевые дипломатические встречи на высшем уровне. уровне с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и министром иностранных дел Гедеоном Сааром для обсуждения двустороннего сотрудничества. Сегодня, 14 июня, воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура повысится. Днем до плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352 352 и на сайте отеля. При заселении необходимо

0: необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Чтобы увидеть по-настоящему звездное небо, в Израиле обычно едут на юг. Чем дальше в пустыню, тем меньше городского света и тем ярче становятся звезды. Именно поэтому Негев считается одним из лучших мест в стране для астрономических наблюдений. В районе Мицпе-Рамон и пустыни Арава работают обсерватории, астрономические центры и площадки для ночных наблюдений. Туда приезжают не только специалисты, но и обычные любители звездного неба. Во время таких наблюдений можно увидеть Сатурн, Юпитер, звездные скопления и даже полосу Млечного Пути, которая в центре страны

почти скрыто из-за освещения. В последние годы в Израиле все чаще говорят о проблеме светового загрязнения. Чем больше искусственного света, тем хуже видно ночное небо. Поэтому район Махтеш-Рамон стараются сохранять как территорию с минимальным ночным освещением. И, возможно, именно в пустыне особенно остро ощущается масштаб неба, того самого, на которое люди смотрели здесь еще тысячи лет назад. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352 352.

0: и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня вечером в 19.30 состоится экстренное заседание военно-политического кабинета под председательством главы правительства Бенямина Нетаньяху. Ключевой темой обсуждения станет готовящееся соглашение между США и иранской стороной, а также те серьезные последствия, которые этот шаг может повлечь за собой для национальной безопасности Израиля. На фоне резкой внутриполитической критики и обвинений со стороны оппозиции в неспособности зафиксировать стратегические успехи, руководство страны намерено выработать официальную позицию и определить комплекс дальнейших оборонительных мер в ответ на меняющуюся геополитическую обстановку в регионе. Итак, напомню, что администрация Белого дома анонсировала подписание рамочного соглашения с Ираном, призванного завершить многомесячный региональный кризис. По заявлению американской стороны, сделка должна состояться уже сегодня, воскресенье, после чего стратегически важный Ормузский пролив будет незамедлительно открыт для международного судоходства. Несмотря на то, что руководство Исламской Республики публично опровергло столь скорые сроки подписания, посредники из Катара и Пакистана подтвердили готовность присоединиться к онлайн-встрече для утверждения меморандума. Документ предусматривает продление перемирия на 2 месяца и запуск переговоров по атомной программе. При этом американское руководство заверяет, что иранская сторона не получит ядерное оружие. В Иерусалиме данные известия вызвали глубокую тревогу. Официальные лица Израиля заявляют, что условия соглашения полностью игнорируют ключевые угрозы и ставит под удар национальную безопасность. В связи с этим глава правительства Бенямин Нетаньяху сегодня в 19.30 созывает экстренное заседание Кабинета безопасности. В Иране заявляют, что Трамп согласился разморозить иранские активы, но, цитирую, «боится сказать пока об этом публично». О том, что США в рамках сделки с Тегераном согласились разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов, заявил советник верховного лидера Исламской Республики генерал Мохсен Рзаи. По его словам, Трамп одобрил освобождение части замороженных иранских средств, однако пока не готов заявить об этом публично. При этом Вашингтон это отрицает. Вчера же, например, опровергал данную информацию и вице-президент США Джей Ди Венс. Министр финансов Израиля и член военно-политического кабинета Бецалель Смотрич выступил с жестким заявлением относительно ситуации на северных границах Израиля. Глава финансового ведомства категорически отвергает любую возможность того, что Хизбалла воспользуется текущей обстановкой для нанесения ущерба северным регионам. Заявления Смотрича прозвучали после того, как на севере страны в приграничной зоне на протяжении шаббата вчера, 13 июня, и после его окончания сообщалось о запусках с территории Ливана. Сегодня, 14 июня, в Израиле с официальным визитом прибывает президент Сомалиленда Абдирахман Мухаммед Абдиллахи. Главным событием этой поездки станет торжественное открытие официального посольства этой страны в израильской столице. Программа визита чрезвычайно насыщена. Уже сегодня глава государства посетит мемориальный комплекс Яд Вашем и гору Герцля, а также проведет переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и представителями ведущих экономических организаций страны. Завтра же, в понедельник, запланированы ключевые дипломатические встречи на высшем уровне с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху и министром иностранных дел Гидеоном Сааром для обсуждения двустороннего сотрудничества. Сегодня, 14 июня, воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура повысится. Днем до плюс 28 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуй. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда люди говорят об игристых винах, обычно вспоминают шампанское, просекко или каву. Но в последние десятилетия собственные игристые вина появились и в Израиле. Современное израильское виноделие начало активно развиваться в 80-х годах прошлого века. И вместе с ростом количества вин некоторые винодельни решили попробовать себя и в более сложном направлении – производстве игристых вин. Сегодня такие вина делают на голландских высотах, в Верхней Галилее и в Иудейских горах, прежде всего в более прохладных районах страны. Часть вин производится классическим методом вторичного брожения в бутылке, по тому же принципу, который используется в шампане. Для Израиля это особенно непростая задача. Жаркий климат ускоряет созревание винограда, а для хорошего игристого обычно важны свежесть, кислотность и более прохладные условия. Именно поэтому многие виноградники для таких вин расположены на высоте. И в последние годы израильские игристые вина начали получать международные награды и появляться в винных рейтингах и профессиональных дегустациях. Объемы производства остаются сравнительно небольшими, но сама история израильских игристых вин хорошо показывает, как за последние десятилетия изменилось местное виноделие от простого столового вина к попытке работать на уровне мировых винных регионов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Let me tell you.

Радіомузика 106.4 FM. Stargate. Fresh new.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Личная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
6: Новости из Максана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Максана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда говорят об израильской музыке, чаще всего вспоминают рок, поп или восточную сцену. Но у Израиля есть и сильная джазовая традиция. Особенно заметно она начала развиваться в 80-х и 90-х годах. Одним из главных центров стала музыкальная школа «Римон». Именно здесь учились многие музыканты, позже сделавшие карьеру не только в Израиле, но и за рубежом. Важную роль сыграли также Иерусалимская академия музыки и танца и тесные связи израильских музыкантов с Нью-Йорком, одним из мировых центров джаза. Многие исполнители учились или работали в США, а затем возвращались в Израиль уже с собственным музыкальным языком и опытом международной сцены. Так постепенно сформировалось особое израильское звучание. Джаз, в котором сочетаются американская школа, ближневосточные ритмы, средиземноморская музыка и еврейские музыкальные мотивы. Одним из самых известных представителей этой сцены стал контрабасист и композитор Авишай Коэн. Интересно, что в мировом джазе известен и еще один израильский музыкант с тем же именем – трубач Авишай Коэн. Большую роль в популяризации жанра сыграл и джазовый фестиваль в Эйлате, который проводится уже несколько десятилетий. Сегодня израильские джазовые музыканты регулярно выступают на крупнейших мировых сценах и фестивалях. И хотя джаз в Израиле остается музыкой скорее камерной, местная сцена давно стала заметной частью мирового джазового сообщества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем.

0: Объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Слово «цадальники» хорошо знакомо многим жителям севера Израиля. Так называют бывших бойцов армии Южного Ливана – «цадаль». Название «цадаль» – сокращение от слов «цва дром Ливанон», то есть «армия Южного Ливана». Эта военная структура действовала на юге Ливана во время гражданской войны и долгие годы сотрудничала с Израилем. Основной задачей «цадаль» была борьба с вооруженными группировками у северной границы Израиля и контроль зоны безопасности в Южном Ливане. На протяжении многих лет бойцы «цадаля» участвовали в совместных операциях с ЦАЛем. Для многих израильских военных они были не просто союзниками, а людьми, рядом с которыми проходила служба и война. Все резко изменилось в мае 2000 года, когда Израиль вывел войска из Южного Ливана. После ухода армии обороны Израиля тысячи бойцов «цадаль» и члены их семей бежали в Израиль, опасаясь преследований со стороны «Хизбаллы». Многие уезжали в спешке, оставляя дома, имущество и родственников по другую сторону границы. Часть семей позже эмигрировала во Францию, Канаду и другие страны, но многие остались в Израиле, прежде всего в Нааре, Кириат-Шмоне, Твери и других городах севера. Со временем бывшие бойцы «цадаль» получили израильское гражданство, их дети выросли уже в израильских школах, а многие семьи полностью вошли в местную жизнь. При этом для большого числа израильтян слово «цадальник» до сих пор прежде всего связано с уважением к людям, которые много лет воевали рядом с Израилем, а затем были вынуждены заново строить свою жизнь в новой стране. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в «Махсана и Хашмаль» до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия.

действия. Военнослужащие Цахала, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты,

0: отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352 352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Сейерат Маткаль считается одним из самых элитных подразделений армии обороны Израиля. Полное название части – Сейерат Маткаль, то есть разведывательное подразделение Генерального штаба. Подразделение было создано в 1957 году по инициативе офицера Авраама Арнана. При его создании частично ориентировались на опыт британской САС – специальной воздушной службы. Изначально главной задачей подразделения была глубокая разведка и операции за линией фронта. Позже Сейерат Маткаль стала известна и благодаря операциям по освобождению заложников и борьбе с терроризмом. Самая известная из таких операций – Энтебе 1976 года. Израильские командос освободили пассажиров захваченного самолета Air France в аэропорту Уганды. Во время операции погиб командир группы Йонатан Нетаньягу, старший брат будущего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньягу. Отбор в подразделение считается одним из самых сложных в ЦАЛе. Кандидаты проходят многоэтапные физические и психологические испытания, а подготовка длится около 20 месяцев. За десятилетия через Сейерат Маткаль прошли многие будущие известные политики, военные и предприниматели. При этом значительная часть информации о работе подразделения остается закрытой до сих пор. Именно поэтому у Сейерат Маткаль в Израиле давно сложилась почти легендарная репутация. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Новости из Максана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Максана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Несмотря на небольшие размеры страны, в Израиле проходит огромное количество музыкальных фестивалей. Джаз, рок, электроника, этническая музыка. Почти у каждого направления здесь есть своя сцена и своя аудитория. Фестивали проходят по всей стране. На берегу Красного моря, в кибуцах, в лесах Галилеи и посреди пустыни Негев. Один из самых известных – джазовый фестиваль в Эйлате. За десятилетия он стал частью культурной жизни Израиля и принимал музыкантов мирового уровня. Наряду с крупными фестивалями существуют и небольшие независимые проекты, выросшие вокруг локальных сообществ, молодежной культуры и музыки под открытым небом. Но история израильских фестивалей связана не только с музыкой. В 1995 году во время фестиваля в Араде в давке погибли молодые люди. После этой трагедии в стране начали серьезно пересматривать правила безопасности массовых мероприятий. А после 7 октября во всем мире узнали название фестиваля «Нова». Музыкальный фестиваль возле границы с сектором Газа оказался в центре трагических событий, ставших шоком для всего Израиля. И все же фестивальная культура в стране продолжает жить. Для многих израильтян это не просто концерты, а часть самой атмосферы израильской жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на свидание.

Средиземное море комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352 352.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.